ветток окрустых. Рефрен старе арие, так вы никогда не побеждают.